0: однажды группа «Моя Мишель» уже добиралась до вершины нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40 с треком «Ветер меняет направление». Почему бы теперь не замахнуться на лидерство с этой темой на «Малиновой луне»? Тем более, что после всего-то 3 недель трек занимает уже 10-ю строчку в хит-списке. Да, кстати, сегодня в пятницу узнаем, как расположатся топовые артисты. С 14 до 16 по Москве слушай обратный отчет лучших треков недели с Алексом Мануиловым. Ну и, конечно же, не забывай поддерживать любимчиков на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. У нас далее больше хитов и больше музыки. Раз про фирменный чарт заговорили, раз про него вспомнили, надо слушать первое место. Тедди Свимс, Мистер Новый Джол, совсем скоро. Не пропусти.
1: Лучший дебют Баиндиях Чо и Мод.

0: лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

No It All. Это This Wimps. Прямо сейчас шикарная поп-соло-вещица от уже признанного мастера этого жанра. Но от поп-соло немножко отойдем, потому что много других классных стилей впереди. А мы всегда говорим «да» муз-разнообразию. Больше хитов, больше музыки впереди. Если хочется вот инди-поп-рока, то встречай Доминика Файка с темой Baby Doll. Если жаждешь синти-попа в перемешку с кей-попом, то не пропусти сонный с вещицей Cynical. Ну а если ждешь нью-диска, то лови функции Дэфилос Лондона с суперхитом Galaxy. Большой выбор жанров, скажешь ты. А я еще скажу, что из неназванных остался еще и крутейший афро-хаус и мощнейший дэнс-хит. Вау, вау, все это здесь на Европе+. Будь рядом.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Суперхиты в режиме нон-стоп. Вот что ждет всех нас в предстоящие полчаса здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Marshmello и Porch Gold Man с новинкой «Feeling». Прежде здесь отметится «By India», «Чо и Мод» с историей «Шаде». А еще компанию нам составит Несса Барретт. Вспомним шикарный трек «Dying on the Inside». Также в эти 30 минут только музыки. Суперхитами тебя порадуют BTS, Black Eyed Peas и многие-многие другие. Никуда не уходи.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: Голдмен с новинкой «Феникс». Прямо сейчас Маршмеллоу, конечно, топовый диджей. Но что тут скажешь? Может, вот выдать что-то такое легкое, мелодичное? А может, вдарить клубных ритмов и раскачать любой танцпол? Что, мол, не покажется. Да, музыкальный универсал. Ну и, кстати, Маршмеллоу давненько не отмечался в нашем топ-клаб-чарте, где представлены лучшие клубные гимны недели. Как знать, может, в эту субботу что-то изменится. В 20:00 по Москве встречайте Мура Бодрова и погружайся в мир EDM-музыки. У нас далее больше хитов и больше музыки. Али Фарбен и Ирна Миллер, Body Talk, Зиверт Goodbye, а также Алан Уокер, Broken Strings впереди на Европе Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Groove Jet в ремиксе Not Without Friends. Afrojack, Lucas and Steve и Control. А еще Free Your Mind от Prospa.
1: С 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю.
5: На работе и дома.
4: В машине.
6: В институте на парах.
4: Привет и передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

молодец. Если нет, исправляйся и найди время и место, чтобы сделать move your body, чтобы потенцить в ритм этой классной истории. Да, больше кидов и больше музыки ждет на столе. Делать move your body точно можно подвещиться в Jamaican Bam-Bam. Совсем скоро здесь отметится Хюжель и Сольта. Дождись, но прежде с нами клан Карусел с суперхитом Ride at Европа+. Оставайся и наслаждайся.

20. Вот лишь малая часть. С нами Боб Синклар и Кайзер с темой «I can't wait». Чуть ранее не пропусти «Now with a warning» с вещицей «Took a razor on your heart». А еще лови Алекса Уоррена с суперхитом «Fever Dream». Также в эти 30 встречает Джека Харлоу, группа «Three Doors Down» и многих-многих других. Будь рядом.

0: лайфе времен Hideaway и Dancet еще до начала шоу. Круто! Бончики, да, по большому скажу, ждет нас далее. Популярнейший по всей планете трек Дракула на подходе. Существует, кстати, два варианта его. Мы послушаем тот, который Tame Impala записал вместе с Дженни. Прежде ловит Tokyo Hotel, California Nights, а также Sam FLT Ox с суперхитом My Heart Goes здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

холодает. Да, крик души. Ну ладно, It Don't Matter, это не важно. Tame Impala и Jenny только что. It Don't Matter, именно такой трек в исполнении Алок, Софи Такер и Инны мы послушаем в ближайшие минуты. Прежде лови Эвелин Рокстон с темой Vertigo и обязательно дождемся нашего парня, нашего хитмейкера. Здесь отметится мод с хитом «Намек на нас». Это Европа Плюс, оставайся.

0: минут.
1: Суперхиты один за другим, и так все предстоящие полчаса. Вот ни одного лишнего звука. Мне, кстати, тоже пора притихнуть. Зовут меня Андрей Каясов. Я лишь быстренько расскажу, с кем ты точно повстречаешься. С нами Медуза и Генрик Мамайл с темой «Don't Wanna Go Home». Чуть ранее не пропусти «The Second Voice» с вещицей «Let Me Be». Лови Зейна с суперхитом «Die For Me». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Не пропусти Алана Уокера, Сабрину Карпентер и многих других. А в новом часе за лучшую музыку будет ответственен Денис Романов.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вот первые мысли, кстати, я спрашивал про фобии, ты сказала про глубину.
3: Угу.
2: Но мне кажется, это популярный страх. У меня пауки, хотя в целом я их уважаю.
3: Ну, это тоже популярный страх.
2: Да.
3: Мне прям интересно, как ты им показываешь. Уважаю.
2: Не, перед тем, как ринг, знаете, я это буду делать с уважением.
1: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

0: танцевальный суперхит I Don't Wanna Go Home Tonight на Европе Плюс. Утром этого уикенда. То, что надо, конечно, для выходных дней. У нас много-много классной музыки сегодня. Утром, в частности, конечно, будет скоро Сила Дин Льюис, Followed Your Feet. Будет DJ Kungs и Galaxy. Классная тема. Тоже летняя, тоже танцевальная. Все это мы любим, конечно же. Все это совсем скоро послушаем. Все это я для тебя поставлю обязательно. Меня зовут Денис Романов. Классного уикенда.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет, и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Ее жизнеутверждающая история проще на Европе Плюс. 16-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Но это было на прошлой неделе. Теперь у нас неделя уже новая, подходит к концу. Я имею в виду, что пятница для Еврохита — это финальная точка. А значит, сегодня мы в 14.00 узнаем, на какой строчке остановилась елка с работой проще. Узнаем, дождемся обязательно. Пока ждем, будем слушать Тедди Свимса, его историю «Мистер Know It All». Будет Эбони Холлоу. В общем, все музыкальное разнообразие. Все мы с тобой это, конечно, любим. Все послушаем совсем скоро.

больше хитов и больше музыки в ближайшие 30 минут у нас здесь на Европе Плюс. И вот кого мы послушаем. Будет Биби Рекса и проект Faithless, легендарная их работа New Religion. Танцевальная классика, скажем так, в новой обертке. Еще будет актуальная танцевальная работа Sony Father, Think About Us. И величайшая история от маэстро Струмая, трек под названием «Папа Уте». Это и многое другое впереди на Европе+.

композиции проект Faithless New Religion, один из главных танцевальных хитов этого сезона, весны и лета 2026. И наверняка, я думаю, что мы этим летом еще часто будем его слышать, слишком великая работа внутри. Великая работа проекта Faithless. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Будет немножко поп-рок звучание, а может быть и много. Как пойдет? Будет Ваня Дмитриенко, будет его история «Ртуть», будет Марк Данн, Джованни Ричи, «Let Me Die». Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро, дождись.

0: новое для нас имя, музыкант по имени Russian, а еще парень известный нам, знакомый, это Рао Алехандро. Мы, конечно, его помним по работе с Шакирой, помните эту тему Те Фелисито. Вот их совместная тема Рао и Russian, трек под названием Понго. Классная летняя танцевальная тема. Мы такое, конечно, любим и за такое голосуем на europaplus.ru, потому что на этой неделе в Еврохите трек уже на 28 месте. Это хорошо, но могло бы быть и получше, так что заходи, голосуй и, конечно, поддержи, успевай. Сегодня в 2 часа дня по Москве свежий Еврохит ТОП-40, новенький выпуск и наверняка лидеры, и наверняка интересные нововведения, скажем так, прыжки, падения и так далее. Все это там, все будет, все послушай. Пока. Я, меня зовут Денис Романов, буду ставить для тебя и дальше лучшую музыку на планете Земля. Будет Rehab и JP Cooper, трек под названием Jet Plane. Будет Alan Walker с треком Broken Strings. Все это впереди.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: команда «Майя Мишель» на Европе Плюс и «Абсолютный стиль» на «Малиновой луне». Так называется их работа. Прямо сейчас больше хитов и больше музыки. Впереди послушаем их до конца часа. Будут еще немного... Много. Будет еще много. Много классной музыки и «Swanky Tunes». Легендарный наш отечественный электронный проект. Их работа «Fix Me». Классика танцевальная. Классика будет. «Разы» и «Бруно Марс» и один из главных хитов 2025 года. Трек под названием «Апати». Все это совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.

0: сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
1: Реклама 18+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: на одном радио.
1: Уикенд с Европой Плюс.
2: Random game.

класс, и это супер стиль. Это Swanky Tunes, танцевальная классика Fix Me в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, чего только не будет. Доминик Файк, Медуза, Алекс Уорн, его Fever Dream. Все это и многое другое впереди в новом часе.

0: плюс новости. С нами Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Сегодня День России, один из главных праздников страны. Купальный сезон разрешили открыть на 49 пляжах Анапы. И половина российских мужчин, заболев, не идут к врачу. Об этом прямо сейчас. Итак, сегодня День России, один из главных государственных праздников страны. 12 июня 90 года, еще во времена Советского Союза, была принята декларация о государственном суверенитете России. А год спустя, в 91-м, в этот же день прошли первые выборы президента. 32 года назад день принятия декларации о суверенитете стал в стране праздничным выходным. Именовали его и Днем Независимости, но вот уже 24 года этот праздник называется Днем России. Россельхознадзор запретил ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении. Ограничения введены с этого дня. Под запрет также попадает транзит таких товаров через территорию России в государства-члены Евразийского экономического союза. По данным ведомства, запрет будет действовать до тех пор, пока не будет выработан конкретный алгоритм по обеспечению безопасности и прослеживаемости поставляемой продукции. В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие купального сезона. Еще 18 объектов находятся на стадии проверки. Как сообщили в кабинете министров, сейчас активно ведутся мероприятия по устранению последствий утечки нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах. Ранее в АТОР заявили, что спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое. Список официальных точек для купания в Москве вновь изменился. По данным Роспотребнадзора, сейчас в городе доступны 8 таких зон. Временно купание запрещено на пляже «Динамо». В то же время зона Тропарева возобновила работу после получения результатов исследований воды. Среди других зон, где разрешено купание, озеро Белое, Путяевский пруд, Большой городской пруд, Пионерский пруд, Школьное озеро и зоны отдыха «Серебряный бор 2 и 3». Половина российских мужчин, заболев, не идут к врачу. При появлении симптомов только 35% опрошенных обращаются к специалисту. Как пишет «Коммерсант», четверть самостоятельно ищут диагноз в интернете, 11% надеются, что само пройдет, еще столько же либо ничего не делают, либо советуются с близкими. Самолечением занимаются 8% представителей сильной половины страны. Отмечается, что ежегодные профилактические осмотры проходят 50% мужчин. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные. Понедельник, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82.97. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Денис Романов. С добрым утром.

0: это Tame Impala и кей-поп-суперзвезда Дженни из команды Blackpink. Их работа «Дракула». Страшно красивая история, конечно. «Дракула» — классная-классная тема. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе+. Плюс будет еще одна классика из поп- и хип-хоп-индустрии. Два трека в одном. «Mashup» — это «Numb & Core» от команды Linkin Park и Jay-Z. Будет «Evelyn Roxton» и «Vertigo». А еще будет совсем скоро «Гороскоп» здесь на Европе+. Плюс отличного уикенда!
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле Jetour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке в Jetour комплектации Edition по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
5: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. «Белджи». Надежность в движении.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
11: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 12 июня. Овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел. Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью. Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь. Раки, предстоят великие дела, так что не тратьте время напрасно. Львы, рядом окажутся люди, которые дадут отличный совет. Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ. Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Скорпионы, придется в схватку со своими страхами. Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям. Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения. Водолеи, представится возможность наверстать упущенное. И рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания.

0: трек с при участии, скажем так, Мота. Трек под названием «Шаде». Трек, который залетел с двух ног, влетел с двух ног в тренды. Мы, конечно, его знаем и слышали. С двух ног летел и в наш чарт Еврохит ТОП-40. 23 место на старте. Если по душе, голосуй. Поддержи europaplus.ru. Мобильное приложение наше, можно проголосовать там. И, конечно, сегодня послушать в 2 часа дня свежий Еврохит ТОП-40. Посмотреть, на какой позиции окажется эта работа. Пока что мы с тобой послушаем Пост Малона, хип-хоп супер стара и легенду прекрасного, а также его работу Cold. Скоро.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Чибан дефис.
9: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
4: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
3: Какой еще мешок?
4: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
3: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
4: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
3: А как с оплатой вывоза?
4: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
5: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» — это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
6: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
7: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей.

0: Бонни и Каллум Скотт. Прекрасная пара, прекрасный дуэт вокальный. Их работа «Stay». Красивая, красивая работа. Есть еще одна, классическая, назовем ее так, и не менее прекрасный вокалист. А может быть даже... Может быть, даже. Ну, в общем, это Джон Ньюман. Джон Ньюман – легенда абсолютно. Его работа «Love Me Again» – наверное, один из главных его. Наверное, главный хит его. Чего уж там. А еще будет Минелли с треком «Disturbia». Все это впереди на Европе+. Плюс. Все услышим до конца этого часа.
1: Реклама.
2: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130. 0+.
4: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа+. ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

всегда хорош, Джон Ньюман. Как же он хорош. Love Me Again — классная тема, танцевальная. И не только. В конце этого часа на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Впереди будет Али Фарбен, Джей Шон, Маршмеллоу, новинка Феникс, Кунгс, Ройксо, Дэйвид Эмс, красивая соул и R&B тема Rain Dance. Вот такое многообразие. Все это впереди, здесь, на Европе Плюс.

0: уже 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис, и доброе утро всем. Сегодня вся страна отмечает День России. Стартовал чемпионат мира по футболу, и в Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль. Об этом прямо сейчас. Итак, сегодня День России. Это главный государственный праздник, который напоминает об истоках создания новой российской государственности. 12 июня 90 года была принята Декларация о суверенитете России, еще входившей в состав Советского Союза. А спустя год в этот же день был избран первый президент страны. Праздничные мероприятия по случаю Дня России, концерты, конкурсы, выставки, акции, флешмобы и не только состоятся сегодня в большинстве регионов страны. Сборная Мексики со счетом 2-0 победила команду ЮАР в стартовом матче чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Мехико после церемонии открытия турнира. В другом матче в группе А сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии 2-1. Сегодня в 22:00 по московскому времени в группе Б футболисты Канады начнут играть с командой Боснии и Герцеговины, а в ночь на субботу в 4 часа по Москве в группе Д встретятся США и Парагвай. Парковка в Москве по случаю Дня России будет бесплатной 2 дня, 12 и 13 июня. Сегодня и завтра оставить машину без оплаты можно на всех улицах столицы, в том числе в зонах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также с динамическим тарифом. Исключением станут парковки со шлагбаумом. Добавлю, что в воскресенье, 14 июня, часть уличных парковок в Москве станет уже платной. Они будут работать в режиме воскресного дня. В Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль. Этим летом пройдут два таких мероприятия 1 и 4 июля. По данным Дептранса, необходимо отправить заявку и получить индивидуальный номер участника. Его следует распечатать и прикрепить на велосипед. Отмечается, что для фестиваля был разработан новый маршрут, который пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Общая протяженность 20 километров. 82% россиян хотели бы иметь что-то вроде внешней памяти. Как выяснили аналитики Яндекса, больше трети опрошенных применяли бы ее, чтобы хранить там списки дел, вещей, покупок, важные даты и мысли. Около трети хотят сохранять таким образом детали рабочих задач и вопросы, которые нужно кому-то задать. А каждый пятый – идеи подарков близким. Сейчас люди чаще всего фиксируют информацию в смартфоне, в частности делают скриншоты, ставят напоминания, оставляют заметки в приложении. В конце выпуска курса валют – доллар 71 рубль 91 копейка. Копейка евро 82.97. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

0: Вспомнит его история Барри Так на Европе Плюс. Прямо сейчас электронный суперстар. Музыка танцевальная сегодня, конечно же, будет тоже. А завтра вообще в огромнейшем объеме, что завтра суббота, традиционно в 8 вечера мы начинаем наш Топ Клаб Чарт. Там тебе и 25 лучших дэнс-хитов, которые мы выбираем для тебя со всего света, отовсюду. А потом уже шоу Резиденс. Так что обязательно завтра присоединяйся. Сегодня тоже послушай, у нас много интересного будет. Например, будет тот же Тиесто, электронный тоже гуру, и его история Beautiful Places послушаем скоро. Еще будет гороскоп, буквально через пару минут, здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу «Скин-эксперт» в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989 035 0201.
6: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefispromo.ru.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня 12 июня, пятницу. Овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел. Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью. Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь. Раки, предстоят великие дела, так что не тратьте время понапрасну. Львы, рядом окажутся люди, которые дадут вам отличный совет. Пользуйтесь, пользуйтесь. Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ. Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Скорпионы, придется вступить в схватку со своими страхами. Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к каким-то конкретным действиям. Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения. Водолеи, представится возможность наверстать упущенное. И рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания.

Это Тедди Свимс на Европе Плюс. Его очередная мощная тема «Mr. Now It All» не зря, ну, настолько мощная, что оказалась на первой строчке в нашем чарте Еврохит Топ 40 на прошлой неделе. А сегодня узнаем, как все.

0: Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле Jetour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке Jetour комплектации Dashen по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
3: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
2: Какой еще мешок?
3: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
2: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
3: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
2: А как с оплатой вывоза?
3: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
4: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в Белджи Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер Белджи Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Белджи. Надежность в движении.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
11: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
12: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: легенды внутри. Во-первых, есть Боб Синклер. Во-вторых, есть Кайза, девушка, которая нас буквально разорвала на части где-то в середине 10-х годов своей работой Hideaway. Помните, да? I Can Wait, так теперь называется их совместная работа с Бобом Синклером. А вообще там легендарная фанки-поп работа внутри. Тоже такое любим. А еще из легенд будет прекрасный, величайший и неповторимый Моби. Why Does My Heart Feel So Bad? Так называется его работа. Послушаем скоро. Будет Fly Facilities All Eyes. Классная танцевальная работа Trouble. Все это впереди. Все послушаем до конца часа.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада.
2: Помнишь, я хвалила одного таксиста?
3: Да.
2: Другого сейчас похвалю, который это вчера что? Со мной ездил. Я забыла ему тоже респектнуть.
3: Так.
2: Я вчера сажусь в такси. И он такой: ой, у меня будет хороший день. Я говорю: почему? Он такой: ну потому что мой первый клиент богиня.
3: О!
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.
5: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Хочу. Берег включает «хочу».
9: Хочу утреннюю чашку клубники.
8: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсика,
9: но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
7: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Зачисляй, храни, трать.
14: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
15: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
17: Мы никогда не будем вместе.
18: Не забирайте любовь.

0: как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Слушай, Моби, Why Does My Heart Feel So Bad? Классная тема, это надо тревожников включать для успокоения нервной системы. Больше хитов и больше музыки. Впереди будет Russian Sia, Tokyo Hotel, Мод, Софи Такер, команды BTS, их работа Swim. Все это впереди на Европе+. Все в новом часе.

0: 10 утра в Москве. Европа, Европа плюс. Новости на Европе плюс. С нами снова Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Вся страна отмечает сегодня День России. Для абитуриентов ведут день тишины на госуслугах, и вода на морских курортах продолжает прогреваться. Об этом прямо сейчас. Итак, наша страна отмечает сегодня один из своих главных государственных праздников – День России. В исторической хронике 12 июня фигурирует дважды. 36 лет назад, в 90-м году, в этот день была принята декларация о государственном суверенитете России, а спустя год в этот же день состоялись первые выборы президента. Сначала праздник именовался Днем принятия декларации о суверенитете и Днем независимости, а в 2002 году он стал называться Днем России. Космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России. Видеозаписи распространил Роскосмос. Сергей Куцверчков отметил, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны. Сергей Микаев отметил красоту и необъятность России, что особенно ясно видно из космоса. А Андрей Федяев указал, что уникальность России в ее многообразии. Космонавты пожелали всем россиянам мира, благополучия, здоровья, а также успехов во всех начинаниях. Абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление в ВУЗ через госуслуги в те дни, когда издаются приказы о приеме. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в ВУЗ онлайн. В эти даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласий, отзыв заявлений и отказ от зачисления. Это поможет закрепить списки поступивших и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказов ВУЗы разместят на своих сайтах. Вода продолжает постепенно прогреваться на морских курортах России. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в Ейске температура воды достигает 23 градусов, в районе Калининграда, Феодосии, Алуште и Ялты 17 градусов, в Сочи 18, в Евпатории, Анапе, Туапсе плюс 20, в Геленджике 22. Для большинства людей комфортная температура воды для купания в море плюс 22-24 градуса. Россияне стали реже бронировать поездки на длинные июньские выходные. По данным аналитиков, продажи туров с захватом Дня России снизились на 8% год к году. При этом Ассоциация туроператоров оценивает падение спроса на внутренние поездки сильнее на 12%. На интерес туристов могли повлиять перебои в работе аэропортов, нехватка бензина в Крыму и изменения в движении поездов. При этом самым популярным зарубежным направлением на праздники остается Турция. В конце выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем чудесного дня.

0: на Европе Плюс. Абсолютно летний хит, классная тема. Вот сейчас бы, конечно, танцевать. И можно, можно танцевать, почему нет? Выходные, длинные, праздничные уже начались. Ребята, с чем, конечно, вас и поздравляю. Больше, больше отдыха, а еще больше хитов и больше музыки вместе с нами здесь на Европе Плюс. Что будем слушать? Будет Artemis «I Like The Way You Kiss Me», один из главных дэнс хип-хоп, поп-хитов последних пару лет. Будет Тани Темпа и величайшая история «Written in the Stars». А еще Алан Уокер. Алан Уокер, EDM-суперзвезда, электронно-танцевальный гуру, гений. Его работа «Broken Strings». Все это впереди.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние. Время.

0: уверен.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Антарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Сейчас на Европе Плюс классная тема, танцевальная, летняя. И много намешано, много всего внутри. Мы такое, конечно, любим, поэтому слушаем музыкальные потоки на сайте europaplus.ru. 9 музыкальных потоков под любое настроение. Мы их каждый день для тебя собираем, обновляем и, конечно, бесплатно выкладываем. Все это бесплатно, без ограничений для тебя все. Так что слушай на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Хочешь что-то такое, скажем, кей-поп, например? Почему нет? Может быть, рок-звучание тебе нравится? Или что-то такое из урбан-стилей, как хип-хоп и такое, что-то подобное. В общем, все там, все в музыкальных потоках. Послушай. У нас здесь тоже будет классная тема от Олеса. Легендарная танцевальная история Falling. Будет Bruno Mars и его I Just Might. Классная фанки-поп-тема. Все это впереди.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачность.

0: и летите на своем новом G-Tour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобили G-Tour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке G-Tour комплектации Dashen по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

еще мистер выходной, он же The Weeknd и его величайшая работа Call Out My Name. И еще немного танцев от команды Offenbach с треком Miles Away. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Обязательно дождись.

0: Ты умный колонки?
1: Алиса!
2: Маруся!
1: Салют!
3: Включи Европу Плюс!
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Мам, чешется. Что делать?
10: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама Аухилон-Рукс. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
14: Привет, я Дэвид Гетта.
13: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
15: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
13: Эти хиты выбираешь ты.
16: Hi, I'm Chris.
17: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
13: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 11 утра в Москве.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В стране отмечают один из главных государственных праздников. Оплата проезда в общественном транспорте через СБП стала доступна жителям Владикавказа, а спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по самбо. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Сегодня страна отмечает День России. Праздник берет начало в 1990 году. Именно тогда на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята декларация о государственном суверенитете. Саму дату стали отмечать спустя два года, а современное название праздник получил только в 2002 году. С этим значимым событием жителей Северной Осетии поздравил Сергей Миняйло. Глава региона отметил, что День России – еще одно напоминание о том, что наше единство – главная сила, которая помогает преодолевать испытания. Вместе мы способны хранить память о прошлом и строить светлое будущее. Жителям Владикавказа стала доступна оплата проезда в общественном транспорте через систему быстрых платежей. Об этом сообщает глава профильного комитета Алан Закаев. По его словам, на данный момент оплата через СБП доступна во всех транспортных средствах, оснащенных валидаторами. На устройствах размещен QR-код, который нужно отсканировать камерой смартфона. После этого подтвердить способ оплаты и получить электронный билет. В ближайшее время весь подвижной состав будет дооснащен специальными платежными табличками СБП. Во Владикавказе продолжается обрезка ветвей деревьев, которые закрывают дорожные знаки. Как сообщает мэрия города, густые кроны нарушают безопасность движения. За минувшую неделю ветви обрезали на деревьях по улицам Шмулевича, Комсомольская, Кантемирова, Весенняя, Московская и в других районах города. Работы проводятся согласно предписаниям госавтоинспекции по Северной Осетии. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по самбо. Турнир памяти мастера спорта СССР Казбека Панагова прошел в спортивном комплексе «Терек Олимп» в Кабардино-Балкарии. В нем приняли участие более 200 спортсменов страны. В весовой категории свыше 98 килограммов золото завоевал Эльдар Мачильский, серебро Марат Бабачиев, а бронзу Алик Тасоев. Кроме того, Эльдар Мачильский выполнил норматив мастера спорта России. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка. Курс евро 82 рубля 97 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: елка на Европе Плюс. Ее история проще. К сожалению, для фанатов елки она чуть-чуть потеряла в позициях. На прошлой неделе в нашем чарте Еврохит Топ 40. Ребята, у вас есть еще время? Еще несколько часов, чтобы проголосовать за этот трек на сайте или в мобильном приложении, потому что в 2 часа дня сегодня, хоть сегодня и выходной день, но сегодня пятница, значит, в 2 часа дня будем слушать свежий Еврохит Топ 40. Самые честные музыкальные чарт страны. Поэтому заходите, голосуйте, конечно же, поддержите ее. И возвращайтесь. У нас здесь самая крутая музыка на планете Земля специально для вас. Будет Tokyo Hotel, их California Nights. Будет Миша Миллер, Алекс Вилея, бам-бам-бам. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
3: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
4: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
3: Какой еще мешок?
4: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
3: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
4: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
3: А как с оплатой вывоза?
4: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34».
10: Счастье есть.
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: диджея, хитмейкера, продюсера Маршмеллоу, человека, который скрывает одно свое лицо от всех, но не скрывает свое творчество. Это прекрасно. Делись и дальше с нами. И бери таких же крутых артистов на фиты, как Portugal Demand. Классная, классная тема. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет Freya Ridings. Ее всегда актуальна для выходных история под названием Weekends. Будет Avalon Roxton и Vertigo. Еще одна танцевальная работа в этот уикенд. А что еще надо в этот уикенд? Только самые крутые дэнс-поп-хиты. Все они здесь, все на Европе Плюс. Совсем скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-02-01.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. От первых шагов до спортивных

0: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Европе плюс New Religion, так называется их танцевальный хит. Больше хитов и больше музыки нас ждет впереди. Из танцевального легендарного будет Келвин Харрис и его Summer, будет Dua Lipa с треком Illusion, да и вообще в целом у нас в танцевальной музыке вообще все прекрасно всегда. По умолчанию, потому что у нас есть Top Club Chart.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Grooved в ремиксе Not Without Friends. Afrojack, Lucas and Steve и Control. А еще Free Your Mind от Prospa.
1: Top Club Chart. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130. 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали.
14: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
15: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
16: Мы никогда не будем вместе.
17: Не забирайте любовь.

0: Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Европа плюс.

0: Это Келвин Харрис «Summer». Актуальная работа, как, впрочем, и всегда.
1: Да, Келвин Харрис вообще классный чувак. Я хочу быть Келвином Харрисом.
0: Да,
1: знаешь,
0: да.
1: Он такой чувак на расслабоне, который продюсер звонит, говорит: слушай, тут вокалисты есть. Он такой: не, я сегодня сам. Не, я сегодня сам
0: спою. У меня группа была, я сам спою.
1: Сегодня я буду сам петь. Пусть отдыхают, ребятки. Я написал, спел, как бы все. На Европу Плюс отправил, они там играют. Хорошо, жизнь идет. Мы дальше будем слушать «Моя Мишель». Будет также впереди «Брак Еттер», а еще «Зейн» и «Die for me».
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Лето 2026 пройдет под аккомпанемент Дракула, тоже крутейший хит от Тэйм Импалы и Дженни, только что на Европе Плюс. Мы готовы двинуть дальше, будьте вы тоже готовы с нами, добавьте звука, где бы вы сейчас ни были.

0: есть главное, что вы с нами в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс. Впереди с нами Доминик Файк, Baby Doll, будет также Ava Max, и через пару минут здесь Kungs, Galaxy. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда, большого уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
5: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
6: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Восконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
7: Спасибо, любимый.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: Бэйбом здесь на радиостанции номер один России. Узнаем, удастся ли Доминику поймать эйфорию здесь на Европе Плюс в нашем чарте Еврохит Топ 40. Да, сегодня пятница, да, сегодня Алекс Мануилов почитает все ваши голоса и вновь расскажет, кто они 40 главных хитов уходящей недели. В 14:00 по Москве Еврохит Топ 140 стартует на Европе Плюс. Baby Doll пока на 15-й строчке, но кто знает, возможно, все изменится через полтора часа. Пока успевайте, голосуйте на сайте europaplus.ru. Мы же будем приближаться к Еврохиту с лучшими хитами. Через несколько минут здесь Клан Карусел, Райт. Будет также Луис Фонси, Дэдди Янки, Деспасито. Пожалуй, самая летняя тема. Стоит дождаться.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.

0: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС ИС 21 Юкстроинвесту Гроатил 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

парнями здесь Френч Монтана и Макс Би, бывшую из головы. Правильно, гениальная мысль, гениальный ход, я считаю. Просто посвятить ей ту самую песню «Ever Since You Felt Me». Так что да, у нас сейчас...

0: британские дивы. Это Сия и Кайли Миног, That's Alone. Еще до финала часа Элли Голдин и Burn.
1: Реклама.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: плюс великолепная Элли Голдин. Она как пламя вспыхнула здесь под финал часа на радиостанции номер один в России своим супер-хитом Burn. Даже здесь еще больше хитов, больше музыки в часе новом. Все, что вы любите, все, что умеет Европа Плюс. А ровно через час встречайте Еврохит ТОП-40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 13.00.
3: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В стране отмечают один из главных государственных праздников. Оплата проезда в общественном транспорте через СБП стала доступна жителям Владикавказа, а спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по самбо. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Сегодня страна отмечает День России. Праздник берет начало в 1990 году. Именно тогда на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята декларация о государственном суверенитете. Саму дату стали отмечать спустя два года, а современное название праздник получил только в 2002 году. С этим значимым событием жителей Северной Осетии поздравил Сергей Миняйло. Глава региона отметил, что День России – еще одно напоминание о том, что наше единство – главная сила, которая помогает преодолевать испытания. Вместе мы способны хранить память о прошлом и строить светлое будущее. Жителям Владикавказа стала доступна оплата проезда в общественном транспорте через систему быстрых платежей. Об этом сообщает глава профильного комитета Алан Закаев. По его словам, на данный момент оплата через СБП доступна во всех транспортных средствах, оснащенных валидаторами. На устройствах размещен QR-код, который нужно отсканировать камерой смартфона. После этого подтвердить способ оплаты и получить электронный билет. В ближайшее время весь подвижной состав будет дооснащен специальными платежными табличками СБП. Во Владикавказе продолжается обрезка ветвей деревьев, которые закрывают дорожные знаки. Как сообщает мэрия города, густые кроны нарушают безопасность движения. За минувшую неделю ветви обрезали на деревьях по улицам Шмулевича, Комсомольская, Кантемирова, Весенняя, Московская и в других районах города. Работы проводятся согласно предписаниям госавтоинспекции по Северной Осетии. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по самбо. Турнир памяти мастера спорта СССР Казбека Панагова прошел в спортивном комплексе «Терек Олимп» в Кабардино-Балкарии. В нем приняли участие более 200 спортсменов страны. В весовой категории свыше 98 килограммов золото завоевал Эльдар Мачильский, серебро Марат Бабачиев, а бронзу Алик Тасоев. Кроме того, Эльдар Мачильский выполнил норматив мастера спорта России. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка. Курс евро 82 рубля 97 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А. We'll be right back.

Всем прекрасного дня, праздничного настроения. 12 июня на календаре, на часах 13:03, и мы начинаем дневной Владикавказ онлайн. Рада всех приветствовать, присоединяйтесь ко мне. В этом часе принимаются, как обычно, ваши звонки. Номер прямого эфира 540-777, также номер наших мессенджеров для ваших текстовых посланий, приветов, поздравлений и пожеланий, которые я с удовольствием озвучу. 8-928-495-0102. Сообщения принимаются также в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ», в комментариях к верхней записи. Будем читать гороскоп от «Европа плюс» на сегодня. Также прогноз погоды будет. Ну а через пару минут будем слушать Алана Уолкера и Изабеллу Мелкман «Broken Strings».

0: Также в этом часе лидер Еврохит ТОП-40 Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Олл. Открывая час, Богдан Медведев, Broken Hearts.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: сейчас.
1: Онлайн. Европа плюс.
2: А вот и первое сообщение от Юры. Отправляем большой привет Иришке. Пожелайте ей сегодня не скучать, а то она загрустила. Не грустим, продолжаем в отличной музыкальной компании этот час. А Локи Джесс Блинк нам прямо сейчас присоединятся с самым что ни на есть летним хитом под названием «Summer's Back». Ну а мы будем тоже надеяться на то, что лето вернется все-таки и дожди не затянутся. Всем отличного праздничного настроения. Продвигаемся дальше. Напоминаю, что нам можно позвонить 540-777, если кому-то хочется высказаться. Либо оставить сообщение на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102.
0: Владикавказ онлайн.
1: Европа плюс.

0: BTS на Европе Плюс со своим мега-хитом под названием Swim. Ну а мы с вами продолжим Владикавказ онлайн на часах 13.20. Впереди нас ожидает гороскоп от Европы Плюс. Скоро будем читать вместе. Узнаем, например, какая возможность сегодня представится в Водолее. Не пропустите полный гороскоп. Еще раньше с нами Ваня Дмитриенко, ртуть.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
5: Спасибо, любимый.
6: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
7: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.
13: Европа плюс.
12: Владикавказ онлайн.

0: Итак, овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел. Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью. Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь. Раки, предстоят великие дела, не тратьте время напрасно. Львы, рядом окажутся люди, которые дадут отличный совет. Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ. Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Скорпионы, придется вступить в схватку со своими страхами. Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям. Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения. Водолеи, представится возможность наверстать упущенное. Ну и, наконец, рыбы. Займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Эд Ширан на Европе Плюс. 13:36 на часах. Будем продолжать Владикавказ онлайн. Напомню, нам можно позвонить 543-7 или написать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Читаю сообщение, которое к этой минуте есть им здесь. Добрый день, пишут нам всех жителей республики с праздником. Всем маленьким спортсменам, дзюдоистам, которые проводят тренировочные сборы на базе в Урсдоне, физкульт, привет. В частности, нашему сыну Борису, от любящих родителей Виктора и Александры и брата Мирослава. Ну, а мы по желаниям, конечно, присоединяемся.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня дождливо. Температура воздуха сейчас плюс 18, ночью плюс 15.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» — это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.

0: И можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
1: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
0: Можно загрузить и сообщить в любое время. В этом нет проблем.
1: А как с оплатой вывоза?
0: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
6: Владикавказ онлайн.

0: Слушайте нас онлайн на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Ближайшие минуты будет очень хитово. Феликс, Йен и Рэй Далтон, Call It Love, скоро, а уже сейчас Usher и Джунгкук, Standing Next to You.
1: Владикавказ.

0: По Индии Хчо и Мо со своей историей под названием «Шаде». Будем продвигаться дальше. В новом часе нас ожидает Алексей Мануйлов, который подведет очередные музыкальные итоги этой уходящей недели в Еврохит ТОП-40. Не пропустите, возможно, только что отзвучавший трек займет свое достойное место в главном чарте страны. Ну а до конца этого часа еще слушаем Annabelle England «Get Busy», а также Green Day «Boulevard of Broken Dream». Оставайтесь с нами, хорошего праздничного всем настроения и до новых скорых встреч. Зовут меня Регина Кумаритова. Услышимся в воскресенье.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0...
12: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Европа Плюс.
16: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 14:00.

0: другой. И, надеюсь, тот, за кого ты голосуешь и голосовал на этой неделе на нашем сайте europaplus.ru, будет сегодня выше и круче всех. А вот неделю назад именно они нас приятно удивили. Лучший дебют по индиях Чо и Мод, Шаде.
1: Она танцует под Шаде.
0: Мощный взлет, Доминик Файк, Baby Doll. Выше всех, Teddy Swims, Mr. Know It All. Teddy Swims или не Teddy Swims? Ну, давайте разбираться. И прямо сейчас начнем обратный отчет. Стартуем мы, как всегда, с 40-го места. И здесь хит, который в нашем хит-параде уже 20 недель и добирался до второй ступеньки. Это Post Malone, Cold.
2: 40-й.

0: Европа Плюс и Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели. И в этом списке клан Карусель со своим суперским хитом Ride. Кто выше? Узнаем это прямо сейчас. С 35 на 38 Алок Зиба, Португал The Man, Dive Into The Ocean. Номер 37 Sonia Fodera, Think About Us. В прошлый раз 32 место, сегодня 36. Holy Flame, Тону, Тону. А с 34 на 35 California Nice, и это группа Tokyo Hotel. Как-то они признали, что у них нет ограничительной черты между жизнью и работой. И вообще у них нет понятия «ходим на работу». Цитата: «Мы и есть наша музыка». Tokyo Hotel, California Nice.
1: 35 место.

0: Hotel за неделю с 34 на 35 место. А уже в самые ближайшие минуты не пропусти «Взгляд в будущее». Тот самый трек, который у нас только может стать абсолютным хитом. И вспомним хит, который 5 раз был номером 1 в чарте Европа Плюс в 2002-м. Все впереди. Ну а мы продолжаем обратный отчет и поднимаемся чуть выше. Номер 34. Offenbach «Miles Away». С 29 на 33 за неделю Богдан Медведев «Broken Heart». Выше на одну ступеньку на 32-м Мари Краймбрери «Давай не ждать». А теперь 31 место, и он здорово прибавил на этой неделе, ведь в прошлый раз был на 39-м. Это Сомбер и его мощный хит 12 to 12.
1: 31 место.

0: Мод 5 недель в Еврохит ТОП 40 и сегодня 30 место. А вот на 29-м диджей-продюсер Али Фарбан Body Talk. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вперед, поехали!
1: ТОП НЬЮС недели.
0: Ищет волонтеров для того, чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса на фестивале BST Guide Park в Лондоне. Всех желающих призывают надеть лысые шапочки. Представители книги рекордов Гиннесса будут следить за процессом. Концерт состоится 10 июля. К Питбуль присоединятся также Кеша, Тани Темба, Лил Джон и другие звезды. Эд Ширан вновь признан самым ротируемым артистом Великобритании. И это уже 8-й раз за 11 лет. В среднем его песни звучали 574 раза в день. На втором месте Тейлор Свифт, на третьем Дуа Липа. Среди треков лидируют Nice to Meet You, Майлза Смита, который также вошел в топ-10 с песней Stargazing. Дженнифер Лопес в шоу Джимми Киммела заявила, что, цитата, «все делала неправильно, посвятив жизнь отношениям». После 4-го развода с Беном Аффлеком Джей Ло наслаждается одиночеством и уже не ищет новую любовь. Она призналась, что впервые с ранней юности чувствует себя свободной и не хочет омрачать это состояние. Тейлор Свифт подарил гитару 8-летней девочке Медалин, которая отправила соседу-музыканту бумажный самолетик с просьбой исполнить Love Story. У видео уже миллионы просмотров. Сама же Тейлор Свифт написала ребенку трогательное письмо. А музыкант Итан Хейс тоже получил от Тейлор подарок – гитару, но признался, что ожидал всего лишь автограф.
1: Продолжим скоро. Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
4: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джет-тур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джет-тур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джет-тур комплектации «Дэшинг» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
9: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
8: Какой еще мешок?
9: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
8: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
9: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
8: А как с оплатой вывоза?
9: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
10: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
11: Осетия. Место, где отдых вкусный. вкусный.
12: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
13: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Ньютон, 8 недель в чарте Европа Плюс. Лучшая позиция номер 12. А вот этот трек пока только может стать у нас абсолютным хитом. И это Оливия Родриго, The Cure.
1: Еврохит ТОП-40.

0: Неста, Оливия Родриго, The Cure. Наш взгляд в будущее. Хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и параллельно прямо сейчас отправляемся в 2002. 5 раз на первом месте Еврохит ТОП 40. Шикарнейший хит Insatiable. И это Даррен Хейс.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра.

0: хит ТОП-40 в 2002 году. Дальше. Дальше лучшие хиты этой недели. И крутейший дебют на 28-й строчке. Здесь тот, кто любит музыкальные эксперименты, например, заставлять гитару звучать как синтезатор. В общем, мастер размывать границы между разными инструментами. И это Кевин Паркер, он же Tame Impala, Дракула, прямо сейчас.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
2: 28-е место. Дебют недели.

0: 28 место и дебют недели Дрэкула, Тейм Импала и Дженни. А на 27 строчке Леони Каллум Скотт, Stay. Все впереди. Это Европа Плюс и...
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989 035 0201.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 70.

0: секунды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Плюс, Еврохит ТОП 40, лучшие хиты недели. Твой выбор на europaplus.ru. С 21 на 27 место Леон и Каллум Скотт «Stay». Кто оказался чуть-чуть ближе к вершине, а значит выше, чем «Stay»? Рассказывай. А выше и ближе на 26-м «Кунгс» «Galaxy». С 19 на 25-м «Эбон» «Hello». В самые ближайшие не пропусти наш Еврохит-прогноз. Тот самый трек, у которого отличнейшие шансы ворваться в наш чарт уже в самое ближайшее время. Но сначала хит, который уже дважды побывал на вершине Еврохит ТОП 40. Это Дэйв и Тэмс. Трогательная история «Rain Dance».
1: Еврохит ТОП 40. 24 место.

0: уже через пару быстрых минут. Хит, который уверенно держится в Еврохит ТОП 40 вот уже 7 недель подряд. Впереди «Елка». Проще. Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Терек включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков,
8: но полезных.
9: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
10: А вот другой «Перекресток». ОГРН 1870-03-4-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
12: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: богатстве? Столько условий!
16: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
18: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
19: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
20: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бати, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

21 место на финише этой недели. Лучшая двадцатка на горизонте уже у нас, но сначала трек, у которого отличные шансы попасть к нам в чарт в самое ближайшее время. Это Alesso и OneRepublic «In Your Eyes».

0: Alesso и One Republic In Your Eyes. Наш первый на сегодня Еврохит прогноз. Не пропусти второй, он уже на подходе. Ну а In Your Eyes мы ждем в Еврохит Топ 40 Европа Плюс уже в самое ближайшее время.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 15:00.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Владикавказ готовится к третьему всероссийскому театральному фестивалю «Вахтангов. Путь домой». Мошенники используют поддельные сайты проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ, а спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по самбо. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Владикавказ примет третий всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». Организацию событий обсудили глава Северной Осетии Сергей Миняйло и директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Фестиваль пройдет с 6 по 12 июля. В программе спектакли театров из Москвы, Йошкар-Олы, Ярославля и Майкопа. Зрители смогут увидеть уличные постановки и концерт на площади Свободы. Кроме того, состоится карнавальное шествие «Принцесса Турандот». Сегодня страна отмечает День России. Праздник берет начало в 1990 году. Именно тогда на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята декларация о государственном суверенитете. Саму дату стали отмечать спустя два года, а современное название праздник получил только в 2002 году. С этим значимым событием жителей Северной Осетии поздравил Сергей Миняйло. Глава региона отметил, что День России – еще одно напоминание о том, что наше единство – главная сила, которая помогает преодолевать испытания. Мошенники начали активно использовать поддельные сайты проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета Федерации Артема Шейкина. По его словам, злоумышленники создают фейковые сервисы для просмотра баллов, подачи апелляции, оформления пересдачи и даже предлагают повысить результаты якобы через знакомых или по специальным каналам. Сенатор призвал выпускников и их родителей быть бдительными. Всю информацию о результатах экзаменов проверять только через официальные ресурсы школ и вузов. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по самбо. Турнир памяти мастера спорта СССР Казбека Панагова прошел в спортивном комплексе «Терек Олимп» в Кабардино-Балкарии. В нем приняли участие более 200 спортсменов страны. В весовой категории свыше 98 килограммов золото завоевал Эльдар Мачильский, серебро Марат Бабачиев, а бронзу Алик Тасоев. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка. Курс евро 82 рубля 97 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Макс Филин. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
2: Европа Плюс.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: С 20 на 19 место Alan Walker, Broken Strings. Следующий хит тоже прибавил, причем сразу плюс 7. Но самый стремительный взлет еще только впереди. Итак, плюс 7 строчек с 25 на 18 место. Медуза, Don't Wanna Go Home. На 17-й ступеньке отметился Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
1: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
0: С 18 на 16 поднимается Авалан Рокстон, «Vertigo». И минус 4 у следующего хита. Это Yearbox. Слушаем «Graceland».
2: 15-е место.

0: Sixteen, которая, правда, начинала свою карьеру под другим псевдонимом Элизабет Роуз, но в 2018-м сменила на Brax XTN и изменила немного звучание своих треков к более электронному и слегка мрачноватому. Вот так вот. Pay to Exist, 14 место. Кто на счастливом 13-м? А на 13 месте Боб Синклар и Кайза. I Can't Wait. С 9 на 12 Bruno Mars, I Just Might. С 23 на 11 место, то есть плюс 12. И это самый мощный прорыв недели. Баиндия, Хчо, Мод. Прямо сейчас, Шаде.
1: 11 место.
2: Взлет недели.

0: Шаде. Ба Индия, Хчо, Мод с 23 на 11 место. Это самый мощный взлет недели. А впереди уже горячая десятка Еврохит ТОП 40. И с 15 на 10 Доминик Файк, Baby Doll. С вами Европа Плюс и... Еврохит ТОП 40.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
1: Владикавказ онлайн.
3: По будням в 13-18 часов.
4: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
2: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Везде строительный мусор. А ты опять на диване валяешься?
8: Не переживай. Я заранее приобрел мешок.
7: Какой еще мешок?
8: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
7: Так поторопись. Рабочий день скоро закончится.
8: Можно загрузить и сообщить в любое время. В этом нет проблем.
7: А как с оплатой вывоза?
8: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
13: Все для уверенной победы.
12: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
15: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: 15 на 10 место Baby Doll. Это Доминик Файк, который уверен, что успех — это не только зарабатывание денег, но и возможность что-то изменить. Следующая строчка чарта Европа Плюс чуть позже. А сейчас давайте отправимся в 2015. Тогда в Еврохит Топ 40 47 недель. Lost Frequencies. Are you with me?
1: Еврохит Топ 40. Сегодня, завтра.

0: Рекордные 47 недель в Еврохит ТОП 40 в 2015 году. Lost Frequencies, Are You With Me? А вот этот трек пока только стремится к нам в чарт. И надеюсь, с этим прогнозом мы попали точно в цель. Это Another Talk To You.
1: Еврохит

уже через неделю. И, конечно, продолжаем обратный отчет лучших хитов этой недели. С 13 на 9 поднимаются Хужели Солта, Джамайкен, Бам-Бам.

0: 13 на 9 легко и уверенно Хижели Солто, Джамайкин Бам-Бам. А на 8 тормознул Тиесто. Впереди Beautiful Places. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Музыкальный менеджер Скутер Браун впервые высказался о романе с актрисой Сидни Суини. Он назвал возлюбленную необыкновенной, доброй и щедрой, а их отношения нежными и трогательными. Пара подтвердила роман в апреле после знакомства на свадьбе Джеффа Безоса. Браун также признался, что сейчас сосредоточен на личной жизни после ухода из музыкальной индустрии 2 года назад. Кара Делевинь выпустила дебютные синглы «I Forgot» и «Out of My Head». Модель и актриса назвала работу над ними перерождением и своеобразной терапией. Кстати, режиссером клипов выступила обладательница Эмми Джессика Ли Ганье. Сам же альбом выйдет этим летом. А в июне Кара отправится в тур по Европе и США. Пол Маккартни признался, что запрет на телефоны на недавних концертах в Лос-Анджелесе сделал шоу по-настоящему особенными. Публика наконец перестала снимать на камеры и начала смотреть выступления вживую. Маккартни пока не знает, будут ли еще масштабные туры, но не исключает этого. А ранее, напомню, Пол Маккартни возглавил список самых богатых музыкантов Британии с состоянием более 1 000 000 000 фунтов стерлингов. Лидер BTS RM признался, что после завершения обязательной военной службы все 7 участников группы были в странном душевном состоянии. Когда первым демобилизовался Джин, коллеги расплакались за ужином, осознав, как сильно они соскучились друг по другу. Сейчас BTS находится в мировом туре, который по прогнозам принесет более 1 000 000 000 долларов. А 13 июня состоится кинопоказ их концерта в Пусане.
1: Продолжим скоро.
2: Плюс Владикавказ для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер юго-западный.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов.
7: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А в честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Отца». Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Отца» восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Отца».
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение Яндекс.Еда.
12: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
13: Алекс Манойлов.

0: На седьмом месте Майя Мишель «На малиновой луне». На малиновой луне, на обратной стороне. С четвертого на шестое перемещается Зейн «Die for me». С 8 на 5, то есть плюс 3 позиции, хит, который уже дважды лидировал в чарте Европа Плюс. И это New Religion, Бибирекса, Faceless.
1: Пятое место.

0: Это Европа Плюс и Еврохит ТОП-40. Лучшие хиты недели. С 5 на 4 Second Voice Let Me Be. Впереди лучшая тройка недели. И на 3-м отметились бравые парни. Группа BTS. Через несколько быстрых минут. Swim. Еврохит ТОП-40.
1: Реклама.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Мам, чешется. Что делать?
11: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
12: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Tutu – приложение для путешествий номер один. Акция Дисса 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс.

Со второго на третье место группа BTS Swim. BTS, у которых в разгаре мировой тур, и его уже сейчас называют самым кассовым и самым масштабным в истории кей-поп-музыки. Ну а мы идем дальше и становимся еще ближе к вершине, на которой, увы, не удержался Тедди Свимс. Слушаем Mr. Know It All.

0: место Mr. Know-It-All Тедди Свимс, который говорит, что всегда старается действовать честно и открыто. И именно это привлекает людей, и они тебя принимают таким, какой ты есть, то есть без прикрас. Тедди Свимс, номер 2 на этой неделе. Кто на вершине? Ответ через минуту, но сначала еще раз наша ударная, горячая десятка недели. Итак,
1: горячая десятка.
0: На 10-м Доминик Файк, Baby Doll.
2: I can't move on, baby doll, with no cause.
0: 9-е место. Желли Солто, Jamaican Bam Bam. С 7-го на 8-е. Tiesto, Beautiful Places. Номер 7. Моя Мишель на малиновой луне.
3: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: 6-я позиция. Zayn, Die For Me. С 8 на 5 поднимаются Биберекс и Faceless. New Religion. Номер 4. The Second Voice. Let Me Be. Третья ступенька. BTS. Swim. А вот с первого на второе. Тедди Свимс. Missing Now It All. А вот этому хиту понадобилось всего 5 недель, чтобы быть выше всех сегодня. 23 место, 15, 5, 3 и вот прямо сейчас на самой вершине. Алекс Уоррен, Fever Dream.
4: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

на первое место Алекс Уоррен, Fever Dream. Следующие итоги ровно через неделю. Не забываем поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru. Там же, на нашем сайте, можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, слушай наш подкаст

Все знайка в мире музыки, Тедди Свимс и его невероятный хит этого сезона. Да-да, тот самый мистер Know-It-All. Там потрясающая работа. Дальше здесь на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки. Через пару встретим команду BTS. Swim. Каждому желаю этим летом сделать swim. Желательно в каком-то приятном для вас водоеме. Еще скоро с нами здесь Риана с хорошим советом на этот уикенд. Don't Stop the Music. И группа Моя Мишель тоже нам нравится. Вам нравится. Поэтому будем их на Малиновой Луне слушать. Впереди меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.

0: Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
0: Свадьба или новоселье?
1: В Homeberry все для отличного приданого
0: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
0: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
1: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
0: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
0: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
4: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует до 31.05.2026.
4: Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС из 21 Юкстрим Весту, Гранд Тур 12651 78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: «Моя Мишель». Каждый раз это какое-то приключение, какая-то абстракция, ассоциация. Ну, на этот раз ветер настолько поменял направление, что мы выполнили экспедицию и оказались там, на Малиновой Луне. Это было прекрасно, это было красиво. Дальше с нами в компании крутейший музыкант, да, Бруно Марс. Он не только поет, он еще и сам пишет, он еще и сам танцует. Он сам себе режиссер. Бруно Марс через пару минут здесь. I Just Might. Еще впереди Эрик Саады, Леони и Каллум Скотт тоже в деле. Stay совсем скоро.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал» на Васоабаева, 46. Ароматная лывжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
6: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-7267.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: трудом просыпаешься в выходные...
1: Ты чё, сова?
0: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
1: Ну как?
2: Круто!
1: Ну вот, а то сова!
0: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
3: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.

0: Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бати, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 17 часов.
2: Больше хитов, больше музыки. Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс, Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Владикавказ готовится к третьему всероссийскому театральному фестивалю «Вахтангов путь домой». Мошенники используют поддельные сайты проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по самбо. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: Владикавказ примет третий всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов путь домой». Организацию событий обсудили глава Северной Осетии Сергей Миняйло и директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Фестиваль пройдет с 6 по 12 июля. В программе спектакли театров из Москвы, Йошкар-Олы, Ярославля и Майкопа. Зрители смогут увидеть уличные постановки и концерт на площади Свободы. Кроме того, состоится карнавальное шествие «Принцесса Турандот». Сегодня страна отмечает День России. Праздник берет начало в 1990 году. Именно тогда на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята декларация о государственном суверенитете. Саму дату стали отмечать спустя 2 года, а современное название праздник получил только в 2002 году. С этим значимым событием жителей Северной Осетии поздравил Сергей Миняйло. Глава региона отметил, что День России – еще одно напоминание о том, что наше единство – главная сила, которая помогает преодолевать испытания. Мошенники начали активно использовать поддельные сайты проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета Федерации Артема Шейкина. По его словам, злоумышленники создают фейковые сервисы для просмотра баллов, подачи апелляции, оформления пересдачи и даже предлагают повысить результаты якобы через знакомых или по специальным каналам. Сенатор призвал выпускников и их родителей быть бдительными. Всю информацию о результатах экзаменов проверять только через официальные ресурсы школ и вузов. Спортсмены Северной Осетии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по самбо. Турнир памяти мастера спорта СССР Казбек Панагова прошел в спортивном комплексе Терем-Полина и Кабардино-Балкарии. В нем приняли участие более 200 спортсменов страны. В весовой категории свыше 98 килограммов золото завоевал Эльдар Мачильский, серебро Марат Бабачиев, а бронзу Алик Тасоев. И в конце выпуска о курсе валют. Курс золота на сегодня 71 рубль 91 копейка. Курс евро 82 рубля 97 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Макс Филин. Всем хорошего вечера.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов, офисов, под клюв. «Строймаркет Марио». Мы подведем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия. Все виды работ. «Марио». Ремонт. Бесплатно. И забот. Тельмана 18. Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 13 лет.

хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: вместе с Домиником Файком здесь на Европе Плюс. Хит Baby Doll. 17:19 столица. Да, всем, кто сейчас отдыхает вместе с Европой Плюс, вам большой привет. Кстати, если вдруг так сложилось, что вы сегодня работаете, ребята, ну душой-то мы все равно отдыхаем, правда же? Тем более, что дальше здесь больше хитов и больше музыки. Через пару минут с нами Альфа и Мара Чао и Мими Пьячи. Встретим Тиесту и Бриану Грейс, Beautiful Places. А еще скоро здесь Чарли Пут и Селена Гомес. We Don't Talk Anymore. Впрочем, выходных на этот раз только, что можно и успеть We Don't Talk Anymore, а потом еще и договориться вдоволь. Так что ждем этот дуэт с нетерпением.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Сал Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: как всегда уверен.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
0: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
5: Кто это везет миллион на новенькой машине?
6: А, это вы!
5: Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
7: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Еврохитоп 40 Алекс Уоррен. Через пару минут Fever Dream. Будет еще Феликс Йен, Софилис Бекстер, Ready for Your Love. И та самая песня под Шаде тоже будет. А еще и Maroon 5 берем. Sugar, крутые ребята. Да, все для вас здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле Jetour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке Jetour комплектации Dashen по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
11: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
12: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
13: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: одного таксиста.
1: Да.
0: Другого сейчас похвалю, который вчера со мной ездил. Я забыла ему тоже респектнуть.
1: Так.
0: Я вчера сажусь в такси, и он такой: ой, у меня будет хороший день. Я говорю: почему? Он такой: ну, потому что мой первый клиент богиня.
2: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Кведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Берег включает «хочу».
15: Хочу утреннюю чашку клубники.
14: Хочу съесть сэндвич на балконе.
16: Хочу чипсика.
17: Но полезных.
18: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрест», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
19: А вот торговый «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
20: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
19: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
21: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
22: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
23: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
24: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
25: Зачисляй, храни и трать.
26: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
27: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Европа+. ру.
28: Здесь лучшие мировые хиты.

0: пятница, и мы отдыхаем, а завтра суббота, воскресенье мы тоже будем отдыхать. И, конечно, лучше делать это с лучшими хитами здесь, на Европе Плюс. Дальше в часе новом их еще больше. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 18.00.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Владикавказ готовится к третьему всероссийскому театральному фестивалю «Вахтангов. Путь домой». Мошенники используют поддельные сайты проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ, а спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по самбо. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Владикавказ примет третий всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой». Организацию событий обсудили глава Северной Осетии Сергей Миняйло и директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Фестиваль пройдет с 6 по 12 июля. В программе спектакли театров из Москвы, Йошкар-Олы, Ярославля и Майкопа. Зрители смогут увидеть уличные постановки и концерт на площади Свободы. Кроме того, состоится карнавальное шествие «Принцесса Турандот». Сегодня страна отмечает День России. Праздник берет начало в 1990 году. Именно тогда на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята декларация о государственном суверенитете. Саму дату стали отмечать спустя два года, а современное название праздник получил только в 2002 году. С этим значимым событием жителей Северной Осетии поздравил Сергей Миняйло. Глава региона отметил, что День России – еще одно напоминание о том, что наше единство – главная сила, которая помогает преодолевать испытания. Мошенники начали активно использовать поддельные сайты проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета Федерации Артема Шейкина. По его словам, злоумышленники создают фейковые сервисы для просмотра баллов, подачи апелляции, оформления пересдачи и даже предлагают повысить результаты якобы через знакомых или по специальным каналам. Сенатор призвал выпускников и их родителей быть бдительными. Всю информацию о результатах экзаменов проверять только через официальные ресурсы школ и вузов. Спортсмены из Северной Осетии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по самбо. Турнир памяти мастера спорта СССР Казбека Панагова прошел в спортивном комплексе «Терек Олимп» в Кабардино-Балкарии. В нем приняли участие более 200 спортсменов страны. В весовой категории свыше 98 килограммов золото завоевал Эльдар Мачильский, серебро Марат Бабачиев, а бронзу Алик Тасоев. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка. Курс евро 82 рубля 97 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А. Европа Плюс.
3: Онлайн. Владикавказ. Онлайн. Европа
2: Плюс. Отличного вечера всем слушателям Европа Плюс. Привет, Владикавказ. С праздником, Россия. Ну и, конечно же, если у вас какое-то свое приятное событие, которым хочется поделиться или кого-то поздравить, то будьте внимательны, поскольку целый музыкальный час мы готовы этому посвятить. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня пятница, 12 июня. Дозвониться в эфир со своими пожеланиями или поздравлениями вы можете по номеру 540-777, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания принимаем ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ. Кавказ или в мессенджерах можно их отправить на номер 8-928-495-0102. Ну а из музыкальных угощений в ближайшем будущем здесь Body Talk. Также в этом часе Боб Синклар. Ну а на старте Зейн.
3: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ.
1: Европа плюс.
2: А вот теперь переходим к первым пожеланиям, которые уже здесь и пришли на номер 8-928-495-0102. Подписывать их тоже не забывайте, пишет нам Инна. Здравствуйте, любимое радио. Привет, прошу передать Алану, Георгию и Арсену. Ну, а также моим замечательным подругам Дзери и Лауре. Всем слушателям приятного вечера, всех с праздником. Абсолютно взаимно. Еще у нас есть поздравления с днем рождения, адресованные прекрасной девушке Милане от Заура, пожелание ей огромного счастья, любви, радости и удовольствий. Именинникам этого дня лучшие пожелания и от Европы Плюс, ну и, конечно, музыкальные угощения последуют. Впереди Ариана Гранде и чуть позже Маршмелло.
0: Владикавказ.

0: А у нас здесь очередная порция приветов, которая успела прийти на номер 8-928-495-0102. Вы также можете поучаствовать в этом обмене любезностями, написать нам, кого и в связи с чем вам хочется поприветствовать или поздравить. Итак, у нас есть огромные приветы Герману и Оксане. Желаю отличного отпуска. Также вам, Европа Плюс, и всем слушателям. Всех поздравляю с Днем России. Это сообщение от Эли. Еще у нас есть приветы огромные прекрасной девушке Ангелине. Она немного грустит. Передайте ей горячий привет и поцелуй. Это сообщение от Ибрагима. Ибрагим, ну, поцелуи, как практика показывает, лучше передавать лично. А вот за приветами совершенно точно к нам. Ну и музыкальные угощения тоже будут. В ближайших планах здесь Кункс, и намечается гороскоп на завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля при посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
4: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
5: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
4: Какой еще мешок?
5: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
4: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
5: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
4: А как с оплатой вывоза?
5: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвест УГРО АТУ 12-651-78-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
11: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
12: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом G-Tour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле G-Tour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке G-Tour комплектации Dashen по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
14: Спасибо, любимый.
15: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
17: Европа Плюс.
16: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп. Время гороскопа на завтра, субботу, 13 июня. Овны, тщательно обдумывайте любые денежные вопросы. Тельцы, этот день преподнесет немало сюрпризов. Близнецы, все складывается наилучшим образом. Успокойтесь. Раки, близкие поддержат ваши идеи и мысли. Львы, настойчивость поможет добиться желаемого результата. Девы, не верьте всему, в чем вас пытаются убедить. Весы, ваш оптимизм придется многим по душе. Скорпионы, день порадует и пройдет в непринужденной обстановке. Стрельцы, взять себя в руки все-таки удастся. Козероги, не бросайте начатое, скоро вы увидите первые плоды трудов. Водолеи, выходите скорее из дома за яркими впечатлениями. Рыбы, обсудите происходящее с вами с людьми, которым вы доверяете.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Огромный привет всем, кто слушает нас ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Вам также поздравления с праздником и просто с выходным. Надеюсь, что все как-то в свою пользу этим воспользовались. Кто-то, возможно, отдыхает сегодня на природе, кто-то поехал в гости, а кто-то просто выспался. Это тоже немаловажно сегодня. Помимо того, что День России, также день рождения противогаза, день гуляния с воздушным шариком и Международный день дубляжа. Поздравляем всех, кто имеет к этому отношение. Ну, о своих приятных и радостных событиях можете написать нам на номер 8-928-495-0102. Связаться можно в мессенджерах.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 21 градуса тепла. Чуть позже возможен дождь. Ночью температура опустится до плюс 15. Завтра в течение дня до 24 с плюсом и также возможны осадки.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
1: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: плюс.
1: 18:43 в Владикавказе. Прекрасный вечер выходного дня, но тем не менее, я уверена, что есть категория людей, которые сегодняшний день провели на работе, возможно, даже в этот самый момент находятся на трудовом посту. И вот вас хочется отдельно поддержать, поприветствовать и поздравить. Я надеюсь, что на вашей улице тоже в ближайшее время случится полноценный, приятный, вкусный и солнечный выходной. Пока что переходим к очередным приветам. Отправляются они в Алагир, дяде Артуру и тете Фатиме, а также своему брату Батику просит передать Ангелина. И еще у нас приветы Оксане от Валентина. Это самая красивая девушка в Осетии. Что же, я надеюсь, эти признания и пожелания были услышаны. И, конечно же, закрепим их музыкально. В ближайших планах здесь Джаник и чуть позже Бракс Экстиен.
2: Владикавказ онлайн.

0: А вот сейчас подходит к завершению наш сеанс интерактива, но впереди огромное количество любимых хитов, позитивного общения, поэтому оставайтесь далее здесь, на Европе+. А я желаю всем отличных выходных. Старт, я надеюсь, сегодня успешный дан. И продолжайте в том же духе отдыхать, наслаждаться, встречаться с друзьями, ездить на природу и просто отлично проводить это лето. Валерия Чернова зовут меня. До конца этого часа здесь Майли Сайрус. Услышимся скоро.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность».
3: Но все сложится. С новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
11: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
12: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Тема скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 19:00 в Москве.

0: Тем Импал и Дженни на Европе Плюс. Дракула. Ну, Дракуле лучше, конечно, не появляться на улице в такую солнечную погоду. Летние яркие деньки продолжаются. Надеюсь, погода у вас такая же хорошая, как у нас в столице. Так что можно наслаждаться лучшим временем года под лучшую музыку. Впереди у нас группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И дождемся Алана Уокера «Broken Strings» через пару минут.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
4: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле Jetour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке Jetour комплектации Dashing по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
6: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
5: Какой еще мешок?
6: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
5: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
6: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
5: А как с оплатой вывоза?
6: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
7: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан-промо.ру.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
12: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ДК «Арктика».
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Моя Мишель на Европе Плюс на малиновой луне. Если нравится трек, не забудьте поддержать его в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. Заходите, welcome. Результат, кстати, этой недели можно уже посмотреть на сайте. И завтра ловите повтор Еврохита, кто пропустил, с 16 до 18. Пока же ловите Леони и Калум Скотт «Stay». И дождемся Богдана Медведи «Broken Heart» через пару минут.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов.
6: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу «Скин-эксперт» в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Модных, отличных вещиц на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена. У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 8

0: Доминик Файк на Европе Плюс и Baby Doll. Песня очень короткая, практически как лето. 12 июня уже на календаре. Приближаемся, да, к середине июля. Так быстро и летит время. Ну, под лучшую музыку. Надеюсь, время пролетает заметно, весело и очень активно. Впереди у нас Tokyo Hotel. Слышим California Nights. Дождемся также Taylor Swift. Лучший трек нашего чарта по итогам этой недели. Mr. Know It All. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 2020-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
4: Беспокоитесь за свою карму?
5: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
6: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС ИС 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Тедди Смит на Европе Плюс. Отличная вещица Mr. Know It All. 20 часов и 36 минут по Москве. Ну, все, что нужно знать этим вечером, то, что мы находимся в режиме большого летнего уикенда, значит, нужно классно провести время. Надеюсь, этим вы и занимаетесь. Продвигаемся далее, конечно же, под лучшую музыку. Впереди Avalon Rockstone, услышим Vertigo и дождемся Masked Wolf, Astronaut in the Ocean на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
5: Свадьба или новоселье?
4: В «Хоумберри» все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри» Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: все хиты.
1: 30 минут.
2: Да, будет подо что станцевать в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем огромное количество классных хитов. Это нон-стоп с нами. The Second Voice, Let Me Be. Слышим Пужали Солджа, Джамейкан. Сони Фандера, Think About Us. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Вот в первой мысли, кстати, я спрашивал про фобии, ты сказала про глубину.
4: Угу.
3: Но мне кажется, это популярный страх. У меня пауки. Хотя в целом я их уважаю.
4: Ну, это тоже популярный страх.
3: Да.
4: Мне прям интересно, как ты им показываешь. А, уважаю.
3: Не, перед тем, как ринг... Знаете, я это буду делать с уважением.
0: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
5: Реклама.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.

0: Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 9 вечера.

0: The Second Voice на Европе Плюс. Горячая летняя вещица Let Me Be. 21 час и 19 минут в Москве. Всем привет, всем отличного горячего отдыха. Продвигаемся далее по летнему. Завтра, кстати, вечером будем продвигаться не только по летнему, но и весьма танцевально. В 20.00 у нас стартует Топ Клаб Чарт, потом Резиденс. Так что завтра вечером подключайтесь к вечерине. Зажжем как следует. Пока же продвигаемся вместе с Маршмеллоу и Portugal The Man. Услышим Феникс. И через пару минут здесь Flight Facilities Trouble на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

услышим суперхит от BTS «Swim». И много других ваших любимых песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 22:00 в Москве.
2: Больше хитов.

0: Now is a warning на Европе Плюс, To Corazon, супер летняя вещица, супер летний уикенд продолжается, 22 часа 19 минут в Москве, всем привет, всем классного, я надеюсь, отдыха, продвигаемся не скучно, лучшая музыка с нами, Робби Уильямс на подходе, услышим Supreme и дождемся Алана Уокера, Broken Strings через пару минут.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

Группа «Моя Мишель» на Европе Плюс на малиновой луне. Ну, практически все цвета лета еще впереди, так что успеем всем этим делом насладиться. Под лучшую музыку, разумеется, продвигаемся далее в режиме летнего отдыха вместе с Ifla Rock. Услышим «Another Day» и дождемся Teddy Swims и Mr. Know It All совсем скоро.

0: Тедди Смит на Европе Плюс, Mr. Know It All, один из лучших треков нашего чарта по итогам этой недели. Ну, если кто-то пропустил итоги сегодня, можете завтра переслушать Еврохит ТОП 40 с 16 до 18. Алекс Манойлов, 40 лучших песен Европы Плюс. Обязательно подключайтесь, пока же. Впереди у нас Avalon, Roxton, Vertigo и дождемся Доминика Файка, Baby Doll. Скоро-скоро.
1: Disco X on the

0: отличных хитов тоже впереди. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным. Крутой уикенд

0: Чицу под названием «Феникс», еще услышим «Елку» с хитом «Проще» и «Purple Disco Machine» отменный трек «All My Life». И все это поставлю я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи!
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Ladies, pop your.

Из Portugal We Man. 0.33 в столице. До утра у нас еще далеко, но не забываем, что встречаем его в крутом уикенде вместе с Денисом Романовым. Там будет все необходимое для классного старта дня. Игры, подарки, много интересного контента и дабл-хит. Начнем ровно в 8. Присоединяйся. Пока продолжим коротать время под любимую музыку. Потанцуем под Шаде вместе с Бай Индия, Хчо и Мотом. А чуть раньше Сиа, Кайли Миноук. Две легенды музыкального мира с хитом Dance Allen. Но с первого с нами диджей Кунгс и трек Galaxy.

работой I Can't Wait. Еще услышим Sunrise Avenue, хит всех времен и народов, Fairy Tale Gone Bad. И предлагаю захватить Алекса Уоррена, трек под названием Fever Dream. Больше хитов и больше музыки впереди. Это Weekend с Европой Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

смело оставлять прямо сейчас на сайте europaplus.ru. А кто вчера, кстати, пропустил результаты этой недели, то ничего страшного. Сегодня с 16 до 18 по московскому времени Алекс Манулов все с удовольствием повторит. А пока, пока хиты в режиме нон-стоп, на подходе Don Diablo и Gucci Mane, трек Survive и 2 минуты чистейшего позитива от Bruno Mars, хит I Just Might через...

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 2:00.

0: пляжную вечеринку, так что сохраняем свой плейлист и смело пользуемся. Ну а кто желает серьезно пополнить запас танцевальной музыки, то есть у нас для этого Тимур Бодров, который сейчас лично расскажет про...
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Grooved в ремиксе Not Without Friends. Afrojack, Lucas and Steve и Control. А еще Free Your Mind от Prospa.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю
5: на работе и дома,
4: в машине,
6: в институте, на парах.
4: Привет и передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

В Москве 2.34, шагаем к субботнему утру, а по пути к нам присоединяется Мод с историей «Намек на нас», еще Том Уокер и Маскет Вульф с треком «Something Beautiful». А сильного саунда подкинут продюсеры Эвелон и Рокстон с темой «Vertigo». Не пропусти!

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное без остановки. За это время мы услышим Marshmello, Portugal Women, Phoenix.

Ne Katrina Ryan, Broken Strings. А до финала часа с нами Кевин Бланк и Джулия Кинс, Better Days и певица Ларин с хитом Warning Signs. Не пропустите.

3.00.